от Манджуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, 25 градус жылы, кешке жауын күтіледі, 20 градус жылы болады. Шымкентте дәл қазір 30 градус ыстық болып тұр, күн ашық, кешкісін 25 градус нөлден жоғары болады. Ақтөбеде аздаған жауын плюс 23 градус, кешкі уақытта 20 градус жылы болады екен. Алдағы афиш айдарынан мәдени жаңалықтарды біле аласыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26-жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM.
7: Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
8: Концерт Солана в Алматы. На одной сцене для вас выступят Флорида, Баста Раймс, Тига, Николь Шайцингер, Тимбаленд, Керри Хилсон и еще один артист. Секретный гость. 16 мая, Центральный стадион. В Алматы пройдет Big Game Football фестиваль. 30 мая с 3 часов дня вас ждут специальные гости и шоу-программа. А с 9 вечера до 11 часов прямая трансляция финала Лиги Чемпионов. Встречаемся по адресу Гоголя 1Е. Легендарный цирк «Дю Солей» представит в Казахстане грандиозное шоу «Ова». Выступления пройдут с 11 по 14 июня на Алматы-арена. «Ова» – яркое и динамичное шоу, переносящее зрителей в фантастический мир насекомых. 10% скидки по промокоду FAMILY. Также успейте посмотреть в кино драму «Дьявол носит Прада 2». Фильм рассказывает о противостоянии Миранды Присли и Эмили Чарлтон, ее бывшей помощницы, ставшей конкуренткой на руководящем посту в борьбе за доходы от рекламы в условиях упадка печатных СМИ, когда Миранда приближается к пенсионному возрасту. Билеты можно купить на сайте Ticketon.kz. Оплачивая покупку через Freedom Super App, вы получаете до 15% кэшбэка. Freedom Ticketon – главный поставщик ярких эмоций.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM.
7: Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
9: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
0: Аспан FM.
10: Көзімді жұмсам да, көрем сені.
0: Махаббат туралы өздігендер.

0: Шевченко. Біздің Инстаграм Восход Алматы. Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.